Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb.defizbank.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 040.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770

Москве 7 утра. Главрадио.

0: Реклама.
1: Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: меньше минуты.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на www.dfizbank.ru. ООО ВБ-банк.

0: реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: Крым Золото. Всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: В магазинах Народный Амбар. Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом 61,90. Напиток газированный сода йода Дюшес 69,90 за 2 литра.
4: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Народный Амбар.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

легкой щемящей тоски. Улыбаются гроздьями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыль распустил крылья кованый лебедь.

0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

краюхи голодный взгляд. Расскажите, как это было, как в руинах лежал Ленинград.

0: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
1: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
2: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
3: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Жареные, вкусные семечки Джим.
5: Знаем, любим и едим.
6: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Народном амбаре. Симферополь, улица Маяковского, 17.
5: Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: отключил уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург — город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

Лав радио.

0: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown – большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец – памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Реклама.
1: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: реклама.
1: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru.

радио.

0: радио.
1: I am paid to exist.

0: А мы в Нижний Новгород быстренько заедем, потому что там врачи, оказывается, все чаще стали вставлять в ответы пациентам эмодзи. Правда, Нижегородский Минздрав разослал письмо с перечнем недопустимых символов в медицинских документах. Среди них эмодзи-пилюли, трубочка телефона. Типа, если что, набирай, если не сработают таблетки, да. Эмодзи скорой помощи. Типа, вот так выглядит штука, на которой, если что, нужно ко мне приехать.
1: Это уже едут за вами.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+. Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
7: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Реклама.
1: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
6: Подробности на tixfree.ru.
7: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
10: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Москве полдень. Love
1: News. Доллар может подешеветь, бытовая техника перестала продаваться. Меня зовут Алина Михайлова, это новости Лаврадио, подробности прямо сейчас. Доллар может упасть до 51 рубля. Эксперт рассказал, почему растет российская валюта. Рубль укрепился после решения Минфина возобновить операции по бюджетному правилу. Главной причиной потенциального роста аналитики назвали долгосрочное ослабление доллара как мировой резервной валюты. Бытовая техника перестала продаваться, выручка российских производителей в 2025 году упала на 11%. Аналитики объясняют такое падение общим сжатием рынка техники, потому что потребитель либо ушел в самый дешевый сегмент, либо отложил покупку до лучших времен. Кроме того, маркетплейсы и параллельный импорт отнимают часть потребителей у российских компаний. Астрологи назвали 4 худших бывших по знаку зодиака. Это Тельцы, Львы, Девы и Водолеи. По мнению специалистов, расставание с ними напоминает выход в открытый космос. Ни воздуха, ни опоры, ни объяснений. Там, где вы ждете откровенного разговора, они включают режим полной отстраненности. Они мгновенно превращаются в человека, который смотрит на вас, как на случайного прохожего. В России разрабатывают ГОСТ для шаурмы. Как рассказали в Роскачестве, документ будет содержать рекомендации по составу, технологии приготовления и срокам годности продукта. Примерный срок завершения разработки – конец 2026 года. Стилисты рассказали про главные новинки красоты и моды к весенне-летнему сезону 2026 года. Ими стали естественные образы, без косметики, воздушные платья, не выходящие из тренда, и минимализм. Эксперты советуют этим летом выбирать для образов больше натуральных дышащих тканей. Это сделает вас не только модным, но и пойдет на пользу вашему организму. Это были новости Лаврадио, Алина Михайлова.
0: Всем большой привет, добрый день и с праздником 81-й годовщины Победы Великой Отечественной войны. Здесь в эфире Лаврадио сегодня особенный плейлист, так что слушай внимательнее. Нофенбах, Майлз Уэй на старте часа, дальше Тейм Импала, Джинни.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Love Radio.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Джонни в эфире Love Radio с максимально красивым треком «Помню». Да, конечно, расставания не даются людям легко, в принципе, практически никогда. Ну, а дается нам легко, хорошо прослушивание вот такой вот музыки, лиричной, и, конечно же, хочется любить от этого все больше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Так давай не будем отказывать ни себе, ни друг другу в удовольствии. Любите, целуйтесь, обнимайтесь, ну и, конечно, проводите время вместе, особенно праздники 9 мая в том числе. Друзья, всех хочу поприветствовать, еще раз поздравить с 9 мая. Здравствуйте, большой-пребольшой привет, делайте громче. Меня зовут Макс Фабиан, сегодня весь день здесь в эфире Love Radio. Буду с тобой слушать крутой плейлист. До конца текущего часа Мэри Гу с нами, заново.
2: Заново, ты такой странный.
0: Это была Нюша, ее мы тоже услышим. Чуть раньше Broken Heart от Богдана Медведя. Ну и совсем скоро Рэй Делтон, All We Got. Это Love Radio, саундтреки твоей любви со всего мира.
3: Реклама. В магазинах «Народный амбар». Рис для плова «Царица полей» 104,90 за килограмм. Котлеты «Аппетитные гастро-шеф» 262,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
4: Мистер Норрис. Азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия. Ароматная лапша. Сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Мы обсуждаем, какие фразы или действия заставляли чувствовать вас неловко, девчонки. Фразы мужчин. Много лет назад, когда расставались с парнем, сказал: «Ну ты колечко помолвочное верни тогда». И сережки, и на день рождения подарок. Это пишет Алена. Более неловким было увидеть все эти подарки на новой пассии. Мы от лица мужчин заявляем: это не наш. Это не наш, 100%. Нет, этого не надо нам такого.
1: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный рент.
1: Реклама.
2: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
3: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
4: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
5: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Sorry от Джастина Бибера на волнах Love Radio. Тем временем в столице 12:50, и мы движемся с тобой по этому праздничному выходному дню дальше в сторону нового часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, конечно же, этот день будет наполнен и памятью, и хорошей музыкой, крутым плейлистом в новом часе. Ну, а пока что до конца текущего музыкального отрезка Мэри Гу заново, Клинган де Варген, Kiss on the Run. Обязательно оставайся с нами. В новом часе тебя ждут настоящие саундтреки настоящей любви.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
6: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Недвижимость подбирается. Впечатления создаются. Высоты покоряются. Рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
13: Шаман.
15: Это любовь.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

час дня в Москве. Не ждите, пока вам подарят цветы, а посадите свой собственный сад и украсьте свою душу. Да, очень грамотное пожелание на этот час. Давай попробуем его реализовать за 60 минут. Леони Калум Скотт,

0: Сколько же вишневых косточек летит по ветру вдаль, мы до сих пор не сосчитали. Но и надо ли нам это, когда звучит в эфире Love Radio такая крутая музыка? Ветер меняет направление. Это группа «Моя Мишель» только что.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и дальше косточки вишневые нам считать не придется. Разве что просто наслаждаться этим прекрасным фруктом, ягодой. Ну и, конечно, слушать хорошую музыку здесь в эфире Love Radio. Праздничный день продолжается до конца текущего часа. Иман Бек, Софья Рейс. Начо. Петраши трэп, мафия хаус, мафия стайл.
2: Мафия стайл, no love. Diamond life, too tough. Fast lane, that's enough. Respect.
0: Ну и совсем скоро Yearbooks, Graceland. Радио. Здесь звучат саундтреки настоящей любви.
3: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: выплакала все свои слезы, соленые слезы Эйва Макса. Такие соленые, как будто крокодили. Мне кажется, что там произошло у него в личной жизни? Ну, конечно же, это расставание заставляет девушку так сильно страдать. Ну, я надеюсь, что все у нее образуется со временем, и слезы вернутся, и не будет она их тратить почем зря. Я же тебе напомню, что мы не тратим с тобой почем зря время. Конечно же, слушаем музыку здесь на любимой радиостанции, но также и смотрим ее в интерактивном плейлисте Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это модная подборка клипов, а также возможность, крутая возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, к примеру, сообщение о знакомстве.
1: Реклама. Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: не болит, как разбитое сердце, утверждает Майли Сайрус в совместной работе с Марком Ронсоном. Здесь в эфире Love Radio. Nothing breaks like a heart. И действительно, это самый, может быть, крепкий орган с точки зрения физиологии, но разбить его легче всего. Хрустальное сердце, не зря же говорят. 13.51 в столице. Постепенно завершаем час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и, конечно же, в новый музыкальный час, буквально через 9 минут мы отправимся через пару шикарных хитов. Иманбек, Софи Рейс и Луиса Солнца будут вместе с нами ночью. И Адель нам подарит свою легендарочку «Rolling in the Deep».
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
9: Подробности на tixfli.rf.
10: Tixfli. 90 дней без блох и клещей.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
14: Просто так.
13: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
16: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
17: Категория 16+.
18: Любовь здесь проходит проверку.
19: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
20: 16+.

2 часа дня в Москве. В поисках лучшей музыки и шикарного настроения я приглашаю тебя в новый музыкальный отрезок здесь в эфире Love Radio. На старте часа Валан Рокстон, Вирти Гоу, Оливия Адамс, Дилан Фэнтес, Телепати, ну и я, Макс Фабиан, с тобой сегодня весь день. Всем привет! Love, love.

0: Ведь Боб Синклер и Кайза здесь в эфире Love Radio радует нас танцевальным настроением. Ну а почему бы и нет? Практически классический хаос звучит на волнах любви. Такое мы любим и отправляемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, конечно же, дальше будет не меньше хорошей музыки, такого же крутого настроения, ну и весеннего вайба. До конца часа Baby Don't Hurt Me, David Guetta and Marie Coilery. Чуть раньше The Second Voice с крутой новинкой Let Me Be. Ну и совсем скоро Fever Dream, это Алекс Ворон. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
2: Реклама.
3: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
4: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
5: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Love Radio. Это про любовь. Это про тебя.
1: Тонкая вещь. Понятно, где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: Мы поздравляем Тимура Родригеса. Есть весь чем поздравить.
1: Поздравляем.
0: Знаешь, что сделал?
1: Женился.
0: Пока еще нет.
1: Да отцом будет.
0: Нет, не будет.
1: Квартиру купил.
0: Погоди, еще спускаемся.
1: Что-то купил?
0: Нет.
1: Освоил язык?
0: Нет.
1: Я не знаю.
0: Поздравляем Тимура Родригеса. Он заговорил на португальском.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Реклама.
7: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
8: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
9: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
10: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
11: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: «Играй меня больше своей любовью или не любовью» «Baby Don't Hurt Me» здесь на волнах Love Radio. Переработка известнейшей мировой мелодии. Дэвид Гетта, Мари Койлер и сделали ее. Ну, а мы с тобой практически сделали этот час 14.50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И пришло время его завершить. 9 минут ближайшие проведем в компании братьев Гаязовых. «Я, ты и море». Немножечко помечтаем. Ну и за финалем час треком «Single Ladies». Это легендарка от Beyoncé.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Михаил Шуфутинский. Марджанджа, Марджанджа,
10: где же ты, где? Юлиана Караулова.
9: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Три часа в Москве. Относись к себе с любовью и уважением, и ты привлечешь людей, которые будут проявлять тебе то же самое. Ну и, конечно, вместе вы можете послушать крутую музыку. Здесь в эфире Love Radio. Прямо сейчас Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Ну и я, Макс Павин, послушаю.

0: Вот I Just Might здесь на волнах Love Radio. Да, очень красиво звучит Bruno Mars, его вокал и, конечно же, все творчество. Ну а дальше не меньше крутых хитов, так что он обязательно будет рядом.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.

0: 9.60, Бах, Мазовый. Ну и зачем скоро свежак «Don't Wanna Go Home» — это «Медузы» и «Генрик Мамайл». Это «Лав-радио», дальше больше саундтреков твоей любви.
1: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Телефон рекламной службы «Лав-радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
6: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
7: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
8: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: рисуем суть по творчеству Юли Паршут и Кришна здесь в эфире Love Radio. Суть, конечно же, личной жизни в том числе. Ну а до конца часа мы с тобой рисуем еще несколько хитов.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В ближайшие 10-11 минут проведем в команде Миши Миллер, Алекса Вели, Бам-Бам. Потом будет классная работа One and So от КДТК и Алекса Альты. И зафиналим час с шикарным легендарным треком We Found Love от Ари Ана и Кельвин Харрис. Ну а в новом часе новые саундтреки твоей любви.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
5: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Подробности на tixfli.rf.
8: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.

Москве 16. Вы становитесь тем, о чем думаете, привлекаете то, что чувствуете, и создаете то, что представляете. Ну и, конечно же, музыка влияет в этом всем процессе очень сильно. BB Rex of Fate's New Religion прямо сейчас, дальше Zayn Die For Me.

0: красивая любовная история здесь в эфире Love Radio от Лёши Сыка и Нюши. Называется она «Пробуди». Признание в чувствах, ну, надеюсь, вечных, звучат прямо сейчас в 16:20 по столичному здесь в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А ближайшие 40 минут твоей прекрасной жизни в этом эфире, в нашем плейлисте прозвучат не менее яркие работы. Музыкальная карма от Егора Крида и Артик Асти до конца часа.
2: Ты живешь, будто не будет завтра.
0: Петр Анджи Брак, Sextin, Pay to Exist.
3: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I...
0: Ну и через пару минут трек Stay от Леони Калума Скода. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.

0: Фразы Лав Радио.
1: Мы сегодня вас спрашиваем в рубрике «Доброе утро, девочки», какие мужские фразы или действия заставляли вас чувствовать себя неловко. И вот Вера нам сразу же пишет: «Я хочу на тебе жениться». Было сказано при знакомстве, ты сразу: «О, нет».
2: Такой же случай, когда парень на первом же свидании, и вот он показывает: «Вот смотри, вот сейчас квартиру покупаю. Вот здесь вот будет вот это, вот здесь вот это. А вот здесь вот мы с тобой детскую кроватку поставим». Ну и это так ее испугало.
1: Он же не
2: сказал, целовались
1: а
2: еще.
1: «А тут мы поставим детскую кроватку через 9 месяцев». Вот тогда было бы страшно.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: В магазинах «Народный амбар». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом 61,90. Напиток газированный сода йода «Дюшес» 69,90 за 2 литра.
3: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
4: Мистер Норрис. Азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия. Ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
5: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: такая жизнь, или вот это жизнь, вот это горки американские практически здесь на волнах Love Radio. This is the life. Sarah DeWarren, Charming Horse и Ханна. С очень красивой работой и даже не обделенной смыслом.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Тем временем в столице 16 часов 50 минут. Мы потихонечку завершаем этот час и движемся дальше в сторону нового. Ну а пока что ближайшие 10 минут с нами Фрей Райдингс, Уикендс, Егор Крид, Артик Асти с красивой работой «Карма». Это новинка. Ну и в завершении часа «Промискес» от Нелли Фуртадо и Тимбаленда.
2: Реклама меньше минуты.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
5: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.

0: Москве 5 вечера. Love
1: News. Водителям напомнили о штрафах за езду по лужам. Несколько российских регионов могут уйти под воду. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Облившему пешехода из лужи водителю грозит штраф. Его действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство по статье. За это предусмотрены финансовые санкции от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. Если будет доказан умысел, то есть выяснится, что автомобилист специально заехал в лужу, чтобы обрызгать прохожего. Названы страны и регионы России, которые рискуют уйти под воду. За минувшие полвека примерно 115 тысяч квадратных километров суши поглотил мировой океан, сообщают ученые. Если говорить о России, то Калининград находится под наибольшей угрозой с этой точки зрения. Петербург надежно защищен дамбой от приливной волны, а вот наше арктическое побережье может пострадать. Растет уровень океана, и на появляющейся открытой воде будет увеличиваться волновая активность. Врачи назвали скрытую угрозу для здоровья у сотрудников на удаленке. Низкая физическая активность может привести к так называемому синдрому домашнего офиса, который влияет на весь организм. Малоподвижный образ жизни повышает риск тромбозов и варикозного расширения вен. Как пояснили специалисты, в первую очередь также страдают мышцы и суставы. У многих появляется боль в шее и спине. Чтобы избежать последствия малоактивного образа жизни, специалисты советуют удаленщикам в течение рабочего дня делать небольшие перерывы на занятия физкультурой. В Индии более сотни кур погибли из-за громкой музыки. В одном из штатов молодожены шумно праздновали свадьбу с большим количеством приглашенных гостей. По соседству от площадки располагалась птицефабрика. Диджей настолько выкрутил громкость на пульте, что в соседнем здании погибли 140 кур. Пернатые запаниковали и умерли от остановки сердца. Хозяин фермы написал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело. Это были новости Лаврадио, Алина Михайлова.
0: Не нужно пугать кур громкой музыкой, они очень даже могут быть и друзьями человека, почему бы и нет, ну и как бы наравне с собаками. Эбен Халлоу на старте этого часа, дальше послушаем Тейм Импала и Джимми Дракула, ну и я, Макс Фабиан, тоже с тобой.

0: ты говоришь, здесь в эфире Love Radio, Коста Лакоста размышляет на тему доверия в отношениях. Ну, я надеюсь, что здесь все понятно. Доверять друг другу нужно, безусловно, но, естественно, и не предавать человека.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Вот мы не предаем свою любовь и чувство к музыке, с ними и остаемся дальше. Следом, прямо сейчас послушаем Сикацо и Минелли «Yesterday», будет Дон Диабло вместе с Элджеем, их легендарка UFO и Ариана Гранде тоже ждем «Seven Rings».
2: Реклама.
3: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
4: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
5: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Крым Золото открывает свадебный сезон.
7: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
6: Крым Золото. Всегда отличная цена.
8: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
9: Жареные вкусные семечки Джим.
10: Знаем, любим и едим.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: в совместке с Паскалем Литублоном. Здесь на волнах Love Radio. Работа Friendships, ну или Lost My Life, потеряла любовь, поет Леони Паскалем, ну или же их лирические герои вот так вот общаются. Ну а кто что еще потерял, кстати говоря, можно узнать на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Брэд Питт потерял, ну если не свою репутацию, то деньги точно в череде споров судебных с Анджелиной Джоли, которая празднует свою победу над Брэдом и продает, кстати говоря, свой дом в Голливуде. Зачем она это сделала? Пиши, точнее, читай то, что мы написали для тебя на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного из мира жизни, мира селебритис и музыкантов, и актеров со всего мира. Так что обязательно забегай, там интересно. Ну а впереди у нас Волан Рокстон, Вертиго, Marshmello, Portugal, The Man, Феникс.
1: Love Radio.

0: Мы были токсичными до конца, поет Розе в работе Toxic Till The End. Ну да, если уж убивать отношения, делать разрыв, то пусть он будет больной, и токсичность до конца будем сохранять. Мне кажется, не лучшая история, чтобы ее повторить, но Розе все-таки автор, и она так видит. Ну, собственно, художник, он и есть художник.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но лучше вообще не токсичить и не расставаться, тем более, что впереди у нас очень много хорошей музыки. Ваня Дмитриенко, Рту. Через пару минут будет Бекки Хилл с классной вещицей Hands on Me. Пусть Dolls Don't Shy в финале часа.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ «Движение».
7: Категория 16+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

6 вечера в Москве. Еще один час настоящих саундтреков настоящей любви ждет тебя с этого момента. Алекс Уоррен, Fever Dream. Прямо сейчас дальше Джейсон Дерулу, Take You Dancing, Беар Вульф, Феникс. Ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще 2 часа. Всем привет!

0: радует нас своей танцевальной работой, но впереди этого самого куража будет не меньше, поэтому погнали в следующие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Совсем скоро послушаем много шикарных работ. Начало этого вечера. До конца часа с нами Эд Ширан, Азизам. Чуть раньше дискотека «Авария», «Вон Амур», «Кукла». Ну и через пару минут «Мадонна», «Сабрина Карпентер», «Bring Your Love». Слушай Love Radio и лови саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Народном амбаре. Симферополь, улица Маяковского, 17.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Медиа в первом квартале 26-го первое место заняла фраза «Можно? А зачем?». Среди других мемов топ-15, конечно же, Даниил Колбасенко,
1: да.
0: «Филяй-филяй»
1: был.
0: И даже «Пингвин, идущий к горе», вспомните.
1: А «Шаман» и его «Байкальские приключения».
0: Я думаю, тоже «Шаман» и его «Байкальские приключения». Смотрите,
1: лучше один раз, лизнуть лед Байкала, чем...
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
8: Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
9: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: потом? Что потом? Дальше еще больше хорошей музыки и, конечно же, любви. Сергей Лазарев шепотом здесь в эфире Love Radio 18.49 по столичному.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В ближайшие 10 с нами дискотека «Авария» Вон Амур в ремиксе «Куклы». Дальше от Ширен Азизам и завершим час Backstreet Boys треком «Show me the meaning of being lonely». Ну а в новом часе тебя ждут еще более яркие и красивые саундтреки настоящей любви.
2: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
8: Григорий Лепс.
10: Самый лучший день заходил вчера.
9: Полина Гагарина.
11: Я обязана, ведь ты очень нужен мне.
8: Группа Корни.
12: Ты узнаешь ее истинно.
8: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
13: Категория 12+.

ко Дню Великой Победы. В память о павших в борьбе против фашизма. Минута молчания.

говорят, что куклы не чувствуют боли, говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пуста. Только

0: Азуэй здесь на волнах Love Radio. Даже 1000 километров не помешают любви, а наоборот, ее только усилит. Оффенбах здесь на волнах Love Radio. 19:20 по столичному. Дальше усилим любовь еще более ярким плейлистом.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Пусть сегодня все будет именно так, как ты запланировал, и этот вечер будет ярким, музыкальным и успешным. До конца часа мы тебе очень хорошей музыки предоставим. На ABCD и FU от Гейл ждем. Чуть раньше здесь Мария Краймбрери.

0: и совсем скоро Let Me Be It, The Second Voice. Let me be, let me be. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
1: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Afterlife Radio.
1: А мы в Нижний Новгород быстренько заедем, потому что там врачи, оказывается, все чаще стали вставлять в ответы пациентам эмодзи. Правда, Нижегородский Минздрав разослал письмо с перечнем недопустимых символов в медицинских документах. Среди них эмодзи пилюли, трубочка телефона. Типа, если что, набирай, если не сработают таблетки, да. Эмодзи скорой помощи. Типа, вот так выглядит штука, на которой, если что, нужно ко мне приехать.
2: Это уже едут за вами.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
4: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: Давай не ждать, только что предложила всем слушателям Love Radio Мария Краймбрери. Я присоединяюсь к ее предложению. Давай не ждать, любить, жить и, конечно же, наслаждаться каждым моментом. До конца этого часа также насладимся работами ABCDEFU от Гейл и завершим этот музыкальный отрезок треком «Я тебя не отдам» от Серебро. Ну, а ближайшие два часа нас с тобой ждет танцевальный двухчасовой марафон от нашего резидента DJ Light, который приготовил для тебя крутые миксы в проекте Big Love Dance. Я же Макс Фабиан, на этом прощаюсь с тобой до послезавтра, до 11 мая. Надеюсь, у тебя будет крутое время. Сегодня вечер, завтра день. Ну и, конечно же, услышимся, увидимся и друг другу все расскажем. Ну а пока-пока.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Москве 8 вечера.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

0: Мы обсуждаем, какие фразы или действия заставляли чувствовать вас неловко, девчонки. Фразы мужчин. Много лет назад, когда расставались с парнем, сказал: «Ну ты колечко помолвочное верни тогда». И сережки, и на день рождения подарок. Это пишет Алена. Более неловким было увидеть все эти подарки на новой пассии. Мы от лица мужчин заявляем, это не наш. Это не наш, 100%. Нет, этого не надо нам такого.
1: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Москве 9 вечера.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

краюхи голодный взгляд. Расскажите, как это было, как в руинах лежал Ленинград.

0: радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыль распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую вину.

0: сердце крепче, прижимают поближе, без остатка раздвоение.
1: Лав-радио.
2: When I was young,

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: меньше минуты. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как Энджи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис-банк.

0: меньше минуты. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ.